0: Добрый жребец и друза, и брокнет нечь, сибо кроме фетины, и боты нет, и бокроба степизна, и штубин дра, и брузи, и брузи, и брузи, и брузи, и бульщит. Ah,
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.